Какое число и тому подобное. Какое число и тому подобное. Доброго дня. Какого формата? Требуется.